0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Xayol shunday bir jannatki, undan sizni hech kim quva olmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркер.

0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

0: radyosuda.
1: Hangama ustaları.
2: Zapravki mesela benzin kuşu kirseyiz. 5 minit arasında bir 100 kıl vakıya yakın gap oladı da. Bunu bu tamamda oynadı gibi. Aka marlı alasın ama. Marlı alın 2 metrelik var, 1 metrelik var, yarım metrelik var. Ardan kıber hemen. Marlı bana yukarı, marlı barsın bir tamamda gitar. Ve jurnali, gazete, internet o ettiydi. Bu tamamda kadar mamlak kalası. Kaki var, kaki jurnali. Вот европейский есть, вот российский. Kızlar da resim oralı gibi, jurnali de korsak kalası yok. Amiyman sen dizatran kereyemez mi maşineye sivilci kıptırazı dedi. Kereyemez sen bana ona kankı tülpongu sorun, ona kankı kereyemez mi ona kankı takvalı dedi. Kereyemez dedim. Bu tamamen kadar vas müzike interesi dedi. Ortaya götürüp bakalım, bunusunu kuvarsayım. Bir adam gelelim, bunusunu bana gelmesin. Bir adam tarafı kıptırazı diye adam yok. Vas müzike interesi dedi. Kaneşe interesi dedi. İşte yes vas desem. Всякие есть, музыка есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз, и кушаклар тоже есть у меня. Еще что есть там, разговорный жанр, сатира, юмор, какой там Хаджибай Таджибаев есть у меня. Мантанемят. Кто есть там Хаджибай Таджибаев? А ну-ка покажи, там, что не говорит, раз ему нам, вот, иди. Это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Хаджибай Таджибаев, вот же написано. Ты. Нет, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Это Хаджибай Таджибаев, ты там. Нет, вот Хаджибай Таджибаев, ты там. Это я Хаджибай Таджибаев, ты там. Мне говорят, да, ну раз мне говорят, боже мой, это же вы, иди. Вот так что уметь надо продавать, ты там. Кетепа, толдай, толдай, кетіні бір көк халат киген бола югір машинасына келіпті. Байтым, бір нәрсе сатпақшы екен, шұбала қалып кетті дедім. Мінге қойып кетіпті, ой, 2000 қойып жетіп келді. Пұлын төлемесі ба, жоқ екен. Бензині пұлын төлемесі ба, жоқ екен. Пұлын төлемесі ба, шашылып кетіп қалып ба. Бежерам пұлын төлеп, қайтар обар запарып кетті. Шап, кен кеттім.
0: Hangama ustaları.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahr oling.